значит, тает весна. Что это значит, знает она. Хрипнет мобильный, крошка, привет. Нет, выход закрыт.